0: чем кончилось вчера игра.
1: Конечно, я продулся страшно, мне не везет.
0: Вы до утра опять играли.
1: Да, ужасно мне надоело, черт возьми, хоть раз бы выиграть.
0: Был там Герман.
1: Был, и как всегда с восьми и до восьми утра прикован к игорному столу. Сидел и молча дул вино.
0: И только...
1: А на игру других смотрел.
0: Какой он странный человек.
1: Как будто у него на сердце злодейств по крайней мере три.
0: Я слышал, что он очень беден.

0: Was wollte was postrani?
1: Скажи мне, кто этот офицер?
0: Который этот Герман, приятель мой.

среди других, тогда еще красавец пленился ею, но безуспешно он вздыхал по графине.

0: Se non è vero, è ben trovato.
1: Savane! Lo gran genio spazz, ma coi na vožec, rota fate lupovnika i pilta vas i spazz.
0: Послушай, Герман, вот тебе отличный случай, чтобы играть без денег. Подумай, подумай-ка.

Я не верю, чтобы ты хотел смерти графини. Я измучилась сознанием моей вины перед тобой. Успокой меня. Сегодня жду тебя на набережной, когда нас никто не может увидеть там. Если ты до полуночи придешь, я должна буду допустить страшную мысль, которую гоню от себя. Прости, но я так страдаю.

я разверну совсем как там, да, поют. А вот и церковь, и толпа, и свечи, и ходила, и рыдания. Вот катафалк, вот гроб, и в гробе дом старуха, без движения, без дыхания.

0: Від нинче
1: Ульянова і мені сама три карти назвала.
2: Так значит ти її убив?
0: О, нет, зачем? Я только поднял пистолет.

0: с разрешением столь долгого поста.
1: А сколько?
2: 40 000.
3: 40 000, 40 000, 40 000 ума зашёшь.
0: Уж не узнал ли ты 3 карты у графини?
2: Что ж,